0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
5: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Трагическая весть Северного фронта. Официально разрешено к публикации имя Давида Хазута.

21-летнего жителя Ашкелона, который пал на юге Ливана. Капитан взвода 12-го батальона бригады Голани. Сообщается, что в ходе этого же боевого столкновения еще один израильский военнослужащий

сыном во время его недавнего отпуска. Женщина призналась, что очень переживала из-за постоянных атак беспилотников и называла солдат мишенью, на что Давид ответил, что понять происходящее можно только находясь на передовой. Он заверил мать, что в случае его гибели она обязана проявить стойкость, собрать жизнь по кусочкам и продолжать жить дальше. Глава правительства Бенямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац выразили глубокие соболезнования семье Давида Хазута из Ашкелона, погибшего в бою на юге Ливана. Руководство страны и оборонного ведомства подчеркнуло отвагу и самоотверженность солдата, павшего при выполнении боевой миссии. Глава оборонного ведомства также пожелал скорейшего выздоровления бойцу, получившему ранение в этом же инциденте, и подтвердил, что армия продолжит решительные действия в Ливане для устранения угроз. Продолжается расследование вчерашних происшествий, которые унесли жизни 5 человек. Напомню, что ранее в больнице Вольфсон скончался 30-летний мужчина, пострадавший при утреннем взрыве автомобиля в Холоне. Несмотря на все усилия реаниматологов, спасти его не удалось. Черный список вчерашнего дня открыл ночной расстрел подростка в Тайбе. После этого в Центральном округе были лишены жизни еще 2 мужчин. Ну а утро началось с подрыва авто в Яффо. На месте не выжил 40-летний мужчина. Правоохранительные органы констатируют беспрецедентный всплеск преступности в центре страны. Сегодня же, 29 июня, следствие по этим инцидентам продолжается. Полиция пытается установить все детали происшествий. До 2 часов ночи 29 июня правоохранительные органы Иерусалимского округа продолжали мероприятия по пресечению массовых беспорядков в Харидим. Агрессивно настроенные демонстранты заблокировали проезжую часть, создав реальную угрозу для участников дорожного движения. Участники беспорядков начали забрасывать силовиков камнями и различными предметами, а также попытались повредить инфраструктуру строящейся линии трамвая. В результате столкновений 2 сотрудников полиции получили ранения. США и Иран уже в ближайшие дни могут провести переговоры, несмотря на недавний обмен ударами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник. По данным издания Axios, Вашингтон и Тегеран также договорились прекратить взаимные атаки. Кроме того, 30 июня в Дохе стороны планируют провести переговоры, посвященные ситуации вокруг Ормузского пролива. Напомню, что катализатором нынешнего витка конфликта стала ситуация вокруг Ливана. Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Израиле солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона, особенно в центральных районах. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Первые годы существования Израиля сюда приехали сотни тысяч репатриантов. Государство искало для них работу, в основном в сельском хозяйстве. Но одна женщина увидела не только рабочие руки. Она увидела людей, которые привезли с собой уникальные ремесла, вышивку, ткачество и ювелирное искусство своих общин. Ее звали Рут Даян. В 1954 году она основала компанию «Москит». Ее идея была простой и смелой одновременно – дать новым репатриантам возможность зарабатывать тем, что они умели лучше всего. Так, йеменская вышивка, бедуинское ткачество и десятки других традиционных ремесел стали частью современной израильской моды. Очень скоро «Москит» превратился в первый модный дом Израиля. Его коллекции продавались в лучших универмагах Нью-Йорка и Парижа, а молодое государство впервые заговорило с миром языком собственного дизайна. Конечно, многие знали Рут Даян как жену легендарного генерала Муше Даяна. Но ее собственный вклад в историю Израиля тоже оказался очень важным. Она сумела сохранить культурное наследие десятков общин и доказала, что национальная идентичность рождается не только в политике или армии. Иногда она начинается с ткани, вышивки и человеческого мастерства, которое удалось передать следующему поколению. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Трагическая весть Северного фронта. Официально разрешено к публикации имя Давида Хазута, 21-летнего жителя Ашкелона, который пал на юге Ливана, капитан взвода 12-го батальона бригады Голани. Сообщается, что в ходе этого же боевого столкновения еще один израильский военнослужащий получил ранение легкой степени тяжести. Он был оперативно эвакуирован с поля боя и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Вчера же вечером, 28 июня, на военном кладбище в Ашкелоне тысячи граждан проводили в последний путь Давида Хазута. Мать Давида поделилась воспоминаниями о последнем разговоре

сыном во время его недавнего отпуска. Женщина призналась, что очень переживала из-за постоянных атак беспилотников и называла солдат мишенью, на что Давид ответил, что понять происходящее

павшего при выполнении боевой миссии. Глава оборонного ведомства также пожелал скорейшего выздоровления бойцу, получившему ранение в этом же инциденте, и подтвердил, что армия продолжит решительные действия в Ливане для устранения угроз. Продолжается расследование вчерашних происшествий, которые унесли жизни 5 человек. Напомню, что ранее в больнице Вольфсон скончался 30-летний мужчина, пострадавший при утреннем взрыве автомобиля в Холоне. Несмотря на все усилия реаниматологов, спасти его не удалось. Черный список вчерашнего дня открыл ночной расстрел подростка в Тайбе. После этого в Центральном округе были лишены жизни еще 2 мужчин. Ну а утро началось с подрыва авто в Яффо. На месте не выжил 40-летний мужчина. Правоохранительные органы констатируют беспрецедентный всплеск преступности в центре страны. Сегодня же, 29 июня, следствие по этим инцидентам продолжается. Полиция пытается установить все детали происшествий. До 2 часов ночи 29 июня правоохранительные органы Иерусалимского округа продолжали мероприятия по пресечению массовых беспорядков в Харидим. Агрессивно настроенные демонстранты заблокировали проезжую часть, создав реальную угрозу для участников дорожного движения. Участники беспорядков начали забрасывать силовиков камнями и различными предметами, а также попытались повредить инфраструктуру строящейся линии трамвая. В результате столкновений 2 сотрудников полиции получили ранения. США и Иран уже в ближайшие дни могут провести переговоры, несмотря на недавний обмен ударами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник. По данным издания Axios, Вашингтон и Тегеран также договорились прекратить взаимные атаки. Кроме того, 30 июня в Дохе стороны планируют провести переговоры, посвященные ситуации вокруг Ормузского пролива. Напомню, что катализатором нынешнего витка конфликта стала ситуация вокруг Ливана. Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Израиле солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона, особенно в центральных районах. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иногда историю меняет случайно услышанная фамилия. В конце 50-х годов в Аргентине дочь немецко-еврейского эмигранта Лотера Хермана познакомилась с молодым человеком по имени Клаус Эйхман. Во время одной из встреч он с гордостью рассказал, что

Его отец служил у Гитлера. Для большинства людей это был бы просто разговор. Но не для Лотера Хермана. Херман пережил нацистские преследования и после заключения в концлагере почти полностью потерял зрение. Услышав фамилию Эйхман, он заподозрил невероятное. Возможно, один из главных организаторов Холокоста живет в Аргентине под чужим именем. Он сообщил о своих подозрениях, и после долгой проверки эта информация дошла до израильских спецслужб. 11 мая 1960 года агенты Моссада задержали Адольфа Эйхмана по дороге с работы в пригороде Буэнос-Айреса. Через несколько дней его тайно вывезли в Израиль на самолете национальной авиакомпании под видом больного члена экипажа. Суд над Эйхманом в Иерусалиме стал одним из самых громких процессов 20 века. Миллионы людей впервые услышали свидетельства переживших Холокост. А мир увидел преступления нацизма не только в архивных документах, но и в рассказах живых людей. Сегодня имя Лотера Хермана известно немногим. Но именно его настойчивость стала той первой ниточкой, которая в конце концов привела израильских следователей к одному из самых разыскиваемых преступников 20 века. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Радіо Музика. 106.4 FM. And you can dance. For inspiration.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
4: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Это Мано.
6: Прямо сейчас на радио Музыка 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В совместном заявлении премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац заявили, что Цааль уничтожил подземную инфраструктуру Хизбаллы на юге Ливана. Маршрут длиной более 200 метров и глубиной более 25 метров содержал сотни боеприпасов и несколько пусковых шахт, предназначенных для нанесения ударов по территории государства Израиль и его гражданам. Израиль же заранее уведомил США и американского представителя в Ливане об уничтожении этой инфраструктуры. Командиры и бойцы Цааля останутся в зоне безопасности на юге Ливана и продолжат уничтожать террористическую инфраструктуру, устранять угрозы для северных поселений и обеспечивать безопасность граждан Израиля, говорится в сообщении. Напомню, что источники в Ливане комментируют, что если Ливан не сможет реализовать соглашение, сценарий третьего раунда войны возможен уже в ближайшие месяцы, возможно, даже раньше начала сентября. По сообщению общественного вещателя Израиля Кан-11, высокопоставленные сотрудники разведывательного управления и южного командования передали начальнику генштаба Цааля Эйялю Замиру серьезные стратегические предупреждения о том, что военное крыло Хамас восстанавливается и готовится к возобновлению полномасштабных боевых действий против Израиля. По данным разведки, группировка развернула масштабную деятельность по реанимации военной промышленности, производя сотни детонирующих устройств и противотанковых ракет ежемесячно. Одновременно с этим фиксируется массовая вербовка.

сохраняет прочные позиции на местах. Его власти внутри анклава ничего не угрожает. И руководство группировки не намерено отказываться от гражданского и военного контроля в секторе Газа. Напомню, что такое сообщение появилось в эфире общественного вещателя Израиля «Кан-11». Сотрудники правоохранительных органов провели успешную операцию по перехвату угнанного транспорта на шоссе 1. Патрульные машины и оперативные силы перекрыли движение, создав искусственную пробку, чтобы заблокировать злоумышленника, который незадолго до этого угнал автомобиль и направлялся в сторону Иерусалима. Подозреваемый заперся в салоне и категорически отказался подчиняться приказам силовиков. Чтобы провести задержание, оперативникам пришлось разбить боковое стекло машины. Фигурантом оказался 43-летний житель территории, не имевший законных оснований для нахождения в стране. Суд продлил его арест, а машину в ближайшие часы вернут законному владельцу. В следующем месяце ожидается ощутимое падение стоимости автомобильного топлива. Министерство энергетики и инфраструктуры утвердило новые регулируемые тарифы, согласно которым цена литра бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания снизится сразу на 32 агоры и составит 7 шекелей 48 агород. Основным фактором столь резкого падения цен стало удешевление энергоносителей на мировых рынках примерно на 16%. Изменения вступят в силу на АЗС по всей стране в ночь со вторника на среду, 1 июля. Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Израиле солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона, особенно в центральных районах. Дневной максимум – плюс 30 градусов, ночью – 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева.
1: По самой известной версии, одно из величайших археологических открытий 20 века началось с брошенного камня. В 1947 году молодой бедуин Мухаммад Эд-Диб пас овец у пещер Кумрана, неподалеку от Мертвого моря. Позже он рассказывал, что бросил камень в одну из пещер и вместо глухого удара услышал звон разбившегося глиняного сосуда. Он зашел внутрь, чтобы посмотреть, что произошло, и обнаружил древние кувшины со свитками, пролежавшими в темноте почти 2000 лет. Впоследствии археологи исследовали 11 пещер Кумрана и нашли около 900 рукописей. Среди них оказались древнейшие из известных списков большинства книг Танаха, а также десятки ранее неизвестных религиозных и исторических текстов. Эта находка стала одной из самых важных в истории библейской археологии. В наши дни свитки Мертвого моря хранятся в храме книги в Иерусалиме и продолжают открывать ученым новые страницы прошлого. Они помогли лучше понять историю древнего иудаизма и подтвердили, с какой поразительной точностью на протяжении веков переписывались многие библейские тексты. Тысячи людей приезжают в Израиль, чтобы увидеть эти свитки своими глазами. Но их история напоминает, величайшие открытия не всегда рождаются в научных лабораториях. Иногда они просто ждут своего часа в полной темноте и почти 2000 лет. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому

0: всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В совместном заявлении премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац заявили, что Цааль уничтожил подземную инфраструктуру Хизбаллы на юге Ливана. Маршрут длиной более 200 метров и глубиной более 25 метров содержал сотни боеприпасов и несколько пусковых шахт, предназначенных для нанесения ударов по территории государства Израиль и его гражданам. Израиль же заранее уведомил США и американского представителя в Ливане о уничтожении этой инфраструктуры. Командиры и бойцы Цааля останутся в зоне безопасности на юге Ливана и продолжат уничтожать террористическую инфраструктуру, устранять угрозы для северных поселений и обеспечивать безопасность граждан Израиля, говорится в сообщении. Напомню, что источники в Ливане комментируют, что если Ливан не сможет реализовать соглашение, сценарий третьего раунда войны возможен уже в ближайшие месяцы, возможно, даже раньше начала сентября. По сообщению общественного вещателя Израиля Кан-11, высокопоставленные сотрудники разведывательного управления и южного командования передали начальнику генштаба Цааля Эйялю Замиру серьезные стратегические предупреждения о том, что военное крыло Хамас восстанавливается и готовится к возобновлению полномасштабных боевых действий против Израиля. По данным разведки, группировка развернула масштабную деятельность по реанимации военной промышленности, производя сотни детонирующих устройств и противотанковых ракет ежемесячно. Одновременно с этим фиксируется массовая вербовка тысяч боевиков, преимущественно в возрасте от 18 до 22 лет, а также возобновление тренировок спецподразделений. Параллельно группировка ведет и активное восстановление подземных туннелей по всему сектору Газа и пытается наладить контрабанду зашифрованных средств связи и беспилотников Синайского полуострова. Военные подчеркивают, что Хамас

сохраняет прочные позиции на местах. Его власти внутри анклава ничего не угрожает. И руководство группировки не намерено отказываться от гражданского и военного контроля в секторе Газа.

до этого угнал автомобиль и направлялся в сторону Иерусалима. Подозреваемый заперся в салоне и категорически отказался подчиняться приказам силовиков. Чтобы провести задержание, оперативникам пришлось разбить боковое стекло машины. Фигурантом оказался 43-летний житель территории, не имевший законных оснований для нахождения в стране. Суд продлил его арест, а машину в ближайшие часы вернут законному владельцу. В следующем месяце ожидается ощутимое падение стоимости автомобильного топлива. Министерство энергетики и инфраструктуры утвердило новые регулируемые тарифы, согласно которым цена литра бензина с октановым числом 95 на заправках самообслуживания снизится сразу на 32 огоры и составит 7 шекелей 48 огород. Основным фактором столь резкого падения цен стало удешевление энергоносителей на мировых рынках примерно на 16%. Изменения вступят в силу на АЗС по всей стране в ночь со вторника на среду, 1 июля. Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Израиле солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона, особенно в центральных районах. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям национальным.

0: управлением по чрезвычайным ситуациям, полицией Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Представьте себе семью, в которой родители решили разговаривать с ребенком только на языке, которым уже почти 2000 лет никто не пользовался в повседневной жизни. Именно такой эксперимент в конце 19 века начал Элиэзер бен Иуда. В то время иврит оставался языком молитвы и древних книг. В обычной жизни евреи говорили на идыш, ладино, арабском, русском и десятках других языков. Почти никто не верил, что иврит можно вернуть к жизни. Бен Иуда решил начать с собственного дома. Его сын Итамар с рождения слышал только иврит. Но очень скоро стало казаться, что эксперимент провалился. Прошло несколько лет, а мальчик почти не говорил. Друзья семьи убеждали Бен Иуду отказаться от своей идеи и начать разговаривать с ребенком на русском языке. Они были уверены, что мальчик просто не сможет освоить язык, который веками оставался только языком молитвы. Но этого не

произошло. Итамар заговорил и стал первым в современной истории человеком, для которого иврит был родным языком. А сам Бен-Иуда продолжал создавать словарь современного иврита, придумывать новые слова и убеждать школы перейти на преподавание на иврите. Сегодня миллионы людей говорят на иврите, даже не задумываясь, что когда-то этот язык пришлось буквально вернуть к жизни. И началось это не с решения правительства и не с нового закона, а с одной семьи, которая рискнула сделать первый шаг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир утвердил новые оперативные планы в ходе визита в Северный военный округ и расположение 36-й дивизии. Главнокомандующий назвал подписанное с ливанским правительством соглашение, цитирую, «историческим и значимым шагом», подчеркнув, что условия для него были созданы благодаря масштабным военным достижениям армии обороны Израиля в последние месяцы. Было заявлено, что Израиль будет соблюдать договор, однако ключевым станет его практическая реализация обеими сторонами. Глава генштаба отметил, что северное направление остается главным центром оперативного внимания. Силы 36-й дивизии полностью контролируют район хребта Бафор. Руководство подчеркнуло, что в случае нарушения режима прекращения огня армия обороны Израиля готова к быстрому возобновлению боевых действий как в Ливане, так и на иранском направлении. Председатель ливанского парламента Набих Бейри выступил с резкой критикой предложенного Вашингтоном соглашения с Израилем, назвав его противоречивым и невыполнимым. По его словам, продвижение данного документа является попыткой, цитирую, «заблокировать успехи Ливана и внести раскол в общество». Конец цитаты. Бейри подчеркнул, что ливанская сторона не допустит реализации этого сценария, который полностью противоречит международной логике и позициям арабских государств, говорится в сообщении. Политик также отметил, что израильский проект несет прямую угрозу для всего региона. Он заявил, что потенциальная оккупация южных территорий Ливана, цитирую, ставит под удар не только саму республику, но и Сирию. В связи с этим руководство Исламской Республики и ливанские власти должны опираться на внешнюю региональную поддержку, способную обеспечить безопасность и защиту арабских граждан. В Израиле же пока не прокомментировали это скандальное заявление. Правоохранительные органы обращаются за помощью гражданам для установления местонахождения 21-летней Мальхут Рахель Азулай, жительницы Кирьят-Гат. Девушка числится пропавшей без вести уже почти год. Последний раз ее видели в Иерусалиме 7 августа 2025 года. На данный момент к масштабным поисковым мероприятиям по всей стране привлечены оперативные, следственные и технологические подразделения полиции, а также многочисленные волонтеры. Приметы разыскиваемой – рост 155 сантиметров, стройное телосложение, каштановые волосы. Любую информацию

Информацию, способную помочь в розыске Мельхот Рахель Азулай, просят незамедлительно передавать по телефону горячей линии полиции 100. Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий

мобильную погоню. В определенный момент преследования подозреваемые и двое находившихся в салоне нелегалов, жители Хеврона, бросили машину и побежали в рассыпную. В результате скоординированного пешего преследования все трое беглецов были успешно задержаны силами правопорядка. Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Израиле солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона, особенно в центральных районах. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова.
1: В июне Израиль простился с человеком, который однажды изменил само представление о том, что такое картина. Ушел из жизни Яков Агам. Ему было 98 лет, и его называют одним из создателей кинетического искусства. Хотя сам он, наверное, сказал бы проще. Искусство не должно стоять на месте. Представьте себе музей, где перед картиной нельзя просто остановиться. Сделайте шаг вправо, увидите одно изображение. Шаг влево, и оно уже совсем другое. Именно так работают произведения Агама. Он первым превратил зрителя в участника искусства. По его замыслу, картина рождается не только в мастерской художника, но и в тот момент, когда человек начинает двигаться рядом с ней. Эта идея появилась не случайно. Яков Агам вырос в семье раввина и каббалиста. Позже он вспоминал, что с детства наблюдал за песчаными дюнами, которые ветер менял каждый день. Один и тот же пейзаж никогда не повторялся. Тогда он понял мысль, определившую всю его жизнь. В мире нет ничего окончательно завершенного. Сегодня работы Якова Агама находятся в крупнейших музеях мира. А в Израиле его самое известное произведение знакомо почти каждому. Это знаменитый фонтан на площади Дизингоф в Тель-Авиве. Если будете там, не спешите фотографировать. Обойдите фонтан кругом, и только тогда вы увидите его таким, каким задумал художник. Наверное, это и есть лучший способ вспомнить человека, который всю жизнь убеждал мир. Настоящее искусство начинается тогда, когда зритель перестает стоять на месте.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Радиомузыка.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия.

0: мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир утвердил новые оперативные планы в ходе визита в Северный военный округ и расположение 36-й дивизии. Главнокомандующий назвал подписанное с ливанским правительством соглашение, цитирую, «историческим и значимым шагом», подчеркнув, что условия для него были созданы благодаря масштабным военным достижениям армии обороны Израиля в последние месяцы. Было заявлено, что Израиль будет соблюдать договор, однако ключевым станет его практическая реализация обеими сторонами. Глава генштаба отметил, что северное направление остается главным центром оперативного внимания. Силы 36-й дивизии полностью контролируют район хребта Бафор. Руководство подчеркнуло, что в случае нарушения режима прекращения огня армия обороны Израиля готова к быстрому возобновлению боевых действий как в Ливане, так и на иранском направлении. Председатель ливанского парламента Набих Бейри выступил с резкой критикой предложенного Вашингтоном соглашения с Израилем, назвав его противоречивым и невыполнимым. По его словам, продвижение данного документа является попыткой, цитирую, «заблокировать успехи Ливана и внести раскол в общество». Конец цитаты. Бейри подчеркнул, что ливанская сторона не допустит реализации этого сценария, который полностью противоречит международной логике и позициям арабских государств. Говорится в сообщении. Политик также отметил, что израильский проект несет прямую угрозу для всего региона. Он заявил, что потенциальная оккупация южных территорий Ливана, цитирую, ставит под удар не только саму республику, но и Сирию. В связи с этим руководство Исламской Республики и ливанские власти должны опираться на внешнюю региональную поддержку, способную обеспечить безопасность и защиту арабских граждан. В Израиле же пока не прокомментировали это скандальное заявление. Правоохранительные органы обращаются за помощью гражданам для установления местонахождения 21-летней Мальхут Рахель Азулай, жительницы Кирьят-Гат. Девушка числится пропавшей без вести уже почти год. Последний раз ее видели в Иерусалиме 7 августа 2025 года. На данный момент к масштабным поисковым мероприятиям по всей стране привлечены оперативные, следственные и технологические подразделения полиции, а также многочисленные волонтеры. Приметы разыскиваемой – рост 155 сантиметров, стройное телосложение, каштановые волосы. Любую информацию, способную помочь в розыске Мальхут Рахель Азулай, просят незамедлительно передавать по телефону горячей линии полиции 100. Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий предотвратили провоз нелегалов на север страны. Информация о подозрительном автомобиле, перевозившем лиц без законных оснований на пребывание в Израиле, поступила из района примерно в 14 километров к востоку от Кирьят-Гат. После этого транспортное средство выехало на шоссе 6 в северном направлении. Полицейские обнаружили минивэн, однако водитель проигнорировал законные требования остановиться и попытался скрыться, спровоцировав автомобильную погоню. В определенный момент преследования подозреваемые и двое находившихся в салоне нелегалов, жители Хеврона, бросили машину и побежали в рассыпную. В результате скоординированного пешего преследования

градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Представьте себе, вам нужно выпустить первые почтовые марки нового государства. Но есть одна проблема. У этого государства еще нет официально утвержденного названия. Именно с такой задачей столкнулся Израиль в мае 1948 года. Стране срочно требовали собственные марки, но решение о названии еще не было окончательно оформлено. Поэтому на первом выпуске появилась надпись «Дор Иври» – «Еврейская почта». Слово «Израиль» на них отсутствовало. Эти марки поступили в обращение всего через несколько дней после провозглашения независимости. В стране уже шла война. Не хватало продовольствия, оружия и самых необходимых вещей. Но почтовая служба начала работать практически сразу. Молодому государству нужно было поддерживать связь между городами, принимать официальную корреспонденцию и соединять письмами семьи, разбросанные по всему миру. Позже на марках появилось название «Израиль», а первые выпуски «Дор Иври» стали настоящей гордостью филателистов. Они сохранили память о нескольких днях, когда государство уже существовало, а его имя еще только входило в историю. Кстати, эмблему почты Израиля украшает бегущий олень. С древних времен он считался символом быстроты и добрых вестей. И, пожалуй, трудно придумать более точный символ для службы, которая родилась вместе с государством и с первых дней помогала людям оставаться на связи.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты.

0: кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израиль сохранит за собой право на проведение военных операций на юге Ливана. Сегодня, 29 июня, стали известны детали секретного оборонного приложения к двустороннему соглашению с Ливаном, которое было засекречено по настоянию Бейрута. Согласно документу, армия обороны Израиля обладает полной свободой действий для нейтрализации любых возникающих или непосредственных угроз со стороны Хизбаллы. Оборонное соглашение исключает автоматические вывод подразделений ЦАЛИ из приграничной зоны безопасности. Данный пункт стал принципиальным на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на подписанный документ, в оборонном ведомстве Израиля сохраняются серьезные опасения, что прямое давление со стороны руководства Исламской Республики на ливанские власти может полностью сорвать реализацию этих договоренностей. Армия обороны Израиля пресекла попытку нарушения линии безопасности на юге Ливана. Согласно официальному заявлению армейской пресс-службы, было зафиксировано транспортное средство с подозреваемыми, которые пересекли охраняемый периметр и создавали прямую угрозу для израильских военнослужащих. После оперативного обнаружения цели авиация ЦАЛЯ ликвидировала угрозу. В армейском командовании подчеркнули, что не допустят действий, направленных против граждан или же сил безопасности Израиля, и продолжат жестко реагировать на любые возникающие угрозы с территории Ливана. Иерусалим намерен официально привлечь внимание Белого дома к агрессивной риторике Анкары. В ходе заседания Кабинета министров Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль максимально серьезно относится к регулярным призывам президента Турции Раджеп Тайип Эрдогана к уничтожению еврейского государства, проводя исторические параллели. Премьер-министр подчеркнул, что подобные заявления не останутся без ответа и станут темой обсуждения с американскими союзниками. Напомню, что в последние дни турецкое руководство все чаще выступает с прямыми угрозами в адрес нас, Израиля, вплоть до призывов к силовым действиям со стороны ООН. Ситуация осложняется и заявлениями Вашингтона о возможной продаже Турции крупных партий вооружения, включая истребители F-35 и реактивные двигатели. Правоохранительные органы Хайфы завершили расследование дела нападения на пожилую женщину и готовятся к передаче дела в суд. Напомню, что 16-летний житель Севера выследил пенсионерку, силой вырвал у нее сумку и скрылся. В результате нападения пострадавшая упала и получила травмы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и анализа записей с камер видеонаблюдения следователи установили личность нападавшего и задержали его. Также под стражу был взят еще один фигурант, возможно, причастный к преступлению. На данный момент у полиции есть полная доказательная база, и уже в ближайшее время дело будет передано в суд. Двое гостей свадьбы в Тайбе совершили нападение на патрульный автомобиль полиции. Подозреваемые запрыгнули на транспортное средство, нанеся ему существенные повреждения. Кадры инцидента оперативно распространили в социальных сетях, что вызвало широкий резонанс. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального округа в кратчайшие сроки установили личности правонарушителей. На данный же момент оба фигуранта задержаны и доставлены в отделение для проведения следственных действий. Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Израиле солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона, особенно в центральных районах. Дневной максимум плюс 30 градусов. Ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352 352.

на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Наверняка вы не раз замечали в своем городе небольшую табличку. Построена при поддержке Мефаль Апайс. Такие есть по всему Израилю. На школах, библиотеках, спортивных комплексах, домах культуры и общественных центрах. Мы проходим мимо них каждый день и почти не обращаем внимания. А ведь за этой скромной надписью скрывается одна из самых необычных историй страны. В 1951 году молодому Израилю остро не хватало денег на строительство общественных зданий. Тогда государство приняло неожиданное решение – создать национальную лотерею. Но не ради прибыли как таковой, а для того, чтобы направлять доходы на развитие городов и поселков. С тех пор каждый купленный билет помогает строить то, чем ежедневно пользуются миллионы людей. Школы и детские сады, библиотеки и спортивные залы, театры, молодежные центры, культурные учреждения. Практически в каждом израильском городе есть объекты, появившиеся благодаря Мефаль Апайс. Конечно, большинство игроков никогда не сорвет джекпот. Но в Израиле существует лотерея, где главный выигрыш нередко достается не одному человеку, а целому городу. И в следующий раз, увидев знакомую табличку на стене общественного здания, вы уже будете знать, это тоже счастливый билет. Только выиграл его не кто-то один, а все жители сразу. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующие

0: служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Израиль сохранит за собой право на проведение военных операций на юге Ливана. Сегодня, 29 июня, стали известны детали секретного оборонного приложения к двустороннему соглашению с Ливаном, которое было засекречено по настоянию Бейрута. Согласно документу, армия обороны Израиля обладает полной свободой действий для нейтрализации любых возникающих или непосредственных угроз со стороны Хизбаллы. Оборонное соглашение исключает автоматический вывод подразделений ЦАЛИ из приграничной зоны безопасности. Данный пункт стал принципиальным на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на подписанный документ, в оборонном ведомстве Израиля сохраняются серьезные опасения, что прямое давление со стороны руководства Исламской Республики на ливанские власти может полностью сорвать реализацию этих договоренностей. Армия обороны Израиля пресекла попытку нарушения линии безопасности на юге Ливана. Согласно официальному заявлению армейской пресс-службы, было зафиксировано транспортное средство с подозреваемыми, которые пересекли охраняемый периметр и создавали прямую угрозу для израильских военнослужащих. После оперативного обнаружения цели авиация ЦАЛЯ ликвидировала угрозу. В армейском командовании подчеркнули, что не допустят действий, направленных против граждан или же сил безопасности Израиля, и продолжат жестко реагировать на любые возникающие угрозы с территории Ливана. Иерусалим намерен официально привлечь внимание Белого дома к агрессивной риторике Анкары. В ходе заседания Кабинета министров Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль максимально серьезно относится к регулярным призывам президента Турции Раджеп Тайип Эрдогана к уничтожению еврейского государства, проводя исторические параллели. Премьер-министр подчеркнул, что подобные заявления не останутся без ответа и станут темой обсуждения с американскими союзниками. Напомню, что в последние дни турецкое руководство все чаще выступает с прямыми угрозами в адрес нас, Израиля, вплоть до призывов к силовым действиям со стороны ООН. Ситуация осложняется и заявлениями Вашингтона о возможной продаже Турции крупных партий вооружения, включая истребители F-35 и реактивные двигатели. Правоохранительные органы Хайфы завершили расследование дела нападения на пожилую женщину и готовятся к передаче дела в суд. Напомню, что 16-летний житель Севера выследил пенсионерку, силой вырвал у нее сумку и скрылся. В результате нападения пострадавшая упала и получила травмы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и анализа записей с камер видеонаблюдения следователи установили личность нападавшего и задержали его. Также под стражу был взят еще один фигурант, возможно, причастный к преступлению. На данный момент у полиции есть полная доказательная база, и уже в ближайшее время дело будет передано в суд. Двое гостей свадьбы в Тайбе совершили нападение на патрульный автомобиль полиции. Подозреваемые запрыгнули на транспортное средство, нанеся ему существенные повреждения. Кадры инцидента оперативно распространили в социальных сетях, что вызвало широкий резонанс. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Центрального округа в кратчайшие сроки установили личности правонарушителей. На данный же момент оба фигуранта задержаны и доставлены в отделение для проведения следственных действий. Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Израиле солнечная погода. Ожидается дальнейшее повышение температуры. Будет немного жарче обычного для сезона, особенно в центральных районах. Дневной максимум плюс 30 градусов, ночью 23 градуса тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок.
1: Когда в Израиле впервые предложили выращивать рыбу в пустыне, многие решили, что это шутка. Какая рыба, если вокруг песок, жара и почти нет воды? Но оказалось, что ответ скрывался под землей. В Негеве и Араве ученые обнаружили запасы теплой солоноватой воды. Для питья она почти не подходит, зато идеально подходит для выращивания некоторых видов рыбы. В конце 1980-х профессор Самуэль Аппельбаум вместе с коллегами предложил использовать этот неожиданный ресурс. Так в израильской пустыне появились первые рыбные хозяйства. Сегодня здесь выращивают морского леща, барамунди и другие виды рыбы. А воду после специальных очистных систем используют повторно, в том числе для полива сельскохозяйственных культур. Израильский опыт изучают специалисты со всего мира. Ведь речь идет не только о рыбоводстве, но и о том, как наука помогает по-новому использовать природные ресурсы. Если однажды будете путешествовать по Негеву или Араве и увидите среди песков рыбные фермы, не удивляйтесь. Пустыня неохотно раскрывает свои секреты. Но один из них сегодня помогает выращивать рыбу там, где еще совсем недавно это казалось невозможным. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106.4 FM.
2: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Радіомузика 106,4 FM.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня израильский паспорт открывает двери более чем в 160 стран мира. Но первые документы, которые выдавало молодое государство, рассказывали совсем другую историю. После провозглашения независимости в мае 1948 года британские паспорта подмандатной Палестины перестали действовать. Израилю пришлось в срочном порядке создавать собственные документы. Причем первые несколько лет это были даже не паспорта, а временные проездные удостоверения. Полноценный израильский паспорт появился только после принятия закона о гражданстве в 1952 году. Но самая необычная деталь ждала владельцев внутри. На первой странице было написано «Действителен для всех стран, кроме Германии». Для государства, потерявшего в Холокосте 6 миллионов евреев всего несколькими годами ранее, эта фраза была не формальностью, а отражением чувств целой страны. Лишь после подписания соглашения о репарациях между Израилем и Западной Германией она исчезла из паспортов. Сегодня старые израильские паспорта хранятся в музеях и архивах. Они напоминают, что иногда один единственный документ способен рассказать историю целого государства, историю страны, которая только появилась на карте мира, но уже точно знала, что никогда не забудет свое прошлое. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. В середине 60-х годов советский истребитель МиГ-21 считался одной из самых больших военных тайн. На нем летали армии многих стран, но на Западе почти никто не знал о его реальных возможностях. Израилю был нужен этот самолет. Но как получить машину, которую невозможно купить или захватить в бою? Ответ оказался неожиданным. Не угнать самолет, а убедить пилота добровольно перелететь в Израиль. Несколько месяцев израильская разведка искала человека, который мог бы решиться на такой шаг. Им стал летчик иракских ВВС Мунир Редфа, ассириец-христианин, который чувствовал, что командование не доверяет ему и прежде всего думал о безопасности своей семьи. 16 августа 1966 года Редфа поднял свой МиГ-21 в воздух и вместо привычного маршрута взял курс на Израиль. Самолет благополучно приземлился на авиабазе Хацор. В обмен Израиль помог вывести семью Редфа из Ирака. Операция получила название «Бриллиант». Израильские специалисты впервые смогли подробно изучить новейший советский истребитель, а затем поделились полученными данными с Соединенными Штатами. Вскоре эта информация помогла американским пилотам лучше подготовиться к воздушным боям во время войны во Вьетнаме. Иногда историю меняет новое оружие, а иногда человек, который однажды решает изменить собственную судьбу. Именно так Израиль получил самолет, который считался одной из самых тщательно охраняемых военных тайн своего времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Иногда историю меняет случайно услышанная фамилия. В конце 50-х годов в Аргентине дочь немецко-еврейского эмигранта Лотера Хермана познакомилась с молодым человеком по имени Клаус Эйхман. Во время одной из встреч он с гордостью рассказал, что его отец служил у Гитлера. Для большинства людей это был бы просто разговор, но не для Лотера Хермана. Херман пережил нацистские преследования и после заключения в концлагере почти полностью потерял зрение. Услышав фамилию Эйхман, он заподозрил невероятное. Возможно, один из главных организаторов Холокоста живет в Аргентине под чужим именем. Он сообщил о своих подозрениях, и после долгой проверки эта информация дошла до израильских спецслужб. 11 мая 1960 года агенты Моссада задержали Адольфа Эйхмана по дороге с работы в пригороде Буэнос-Айреса. Через несколько дней его тайно вывезли в Израиль на самолете национальной авиакомпании под видом больного члена экипажа. Суд над Эйхманом в Иерусалиме стал одним из самых громких процессов 20 века. Миллионы людей впервые услышали свидетельства переживших Холокост. А мир увидел преступления нацизма не только в архивных документах, но и в рассказах живых людей. Сегодня имя Лотера Хермана известно немногим. Но именно его настойчивость стала той первой ниточкой, которая в конце концов привела израильских следователей к одному из самых разыскиваемых преступников 20 века. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Радио. Музыка.

0: находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352 352 и на сайте отеля.

отеле. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Первые годы существования Израиля сюда приехали сотни тысяч репатриантов. Государство искало для них работу, в основном в сельском хозяйстве. Но одна женщина увидела не только рабочие руки. Она увидела людей, которые привезли с собой уникальные ремесла, вышивку, ткачество и ювелирное искусство своих общин. Ее звали Рут Даян. В 1954 году она основала компанию «Москит». Ее идея была простой и смелой одновременно – дать новым репатриантам возможность зарабатывать тем, что они умели лучше всего. Так, йеменская вышивка, бедуинское ткачество и десятки других традиционных ремесел стали частью современной израильской моды. Очень скоро «Москит» превратился в первый модный дом Израиля. Его коллекции продавались в лучших универмагах Нью-Йорка и Парижа, а молодое государство впервые заговорило с миром языком собственного дизайна. Конечно, многие знали Рут Даян как жену легендарного генерала Муше Даяна. Но ее собственный вклад в историю Израиля тоже оказался очень важным. Она сумела сохранить культурное наследие десятков общин и доказала, что национальная идентичность рождается не только в политике или армии. Иногда она начинается с ткани, вышивки и человеческого мастерства, которое удалось передать следующему поколению. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

Радиомузыка 106.4 FM. Let me go.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

Радіо Музика. 106.4 FM. Make every minute worth it, babe.